0: 顺利吗？顺利，谢谢嫂子啊。完事儿了？啊，就这么个戏法啊？
1: 啊，对，当时我说我说，事成之后，嗯，七条就倾家荡产，要什么我给你什么。
0: 是啊，
1: 你到底想要什么？
0: 要你。
1: 大嫂，别开玩笑了啊。 改日我请你吃饭，好吗？啊，
2: 走，
1: 请你吃饭啊。
3: садитесь, пожалуйста.
2: Что у нас тут?
3: Это схема компании Ланши. Первого, второго этажа. Впереди не вопрос. Но последний, это по дереву возвести. Уверен, что это место подвале.
2: Если так, то это вполне может быть лаборатория Сакамото Такаши. Откуда у тебя этот чертеж? От Милы. Иногда нам кружит голову временная победа. Но не обольщайся, ни в коем случае не обольщайся, что ты можешь управлять душой одного человека. Особенно душой женщины. Да к тому же она японская шпионка.
3: Хорошо. Я дам вам ответ. Я просто не понимаю, почему мы помогли Лэнфэну?
2: Лэнфэн занимается разработкой вакцины против чумы. Нам необходимы его результаты. Я знаю, что ты ненавидишь семью Лан, но на данный момент оставь личное в стороне.
4: Из 中校到

0: Иногда нам кружит голову временная победа. Но не обольщайся, ни в коем случае не обольщайся, что ты можешь управлять душой одного человека. Особенно душой женщины. Да к тому же она японская шпионка.
1: Хорошо. Я дам вам ответ. Я просто не понимаю. Почему мы помогли Ланфан?
0: Ланфан занимается разработкой вакцины против чумы. Нам необходимы его результаты. Я знаю, что ты ненавидишь семью Лан. Но на данный момент оставь личное в стороне. Кроме того, нам необходимо, чтобы Ланфан продолжал свои исследования в железнодорожной больнице. Так нам будет удобнее получать результаты исследования. Мы должны защитить наш народ. Оставь личное в стороне.
2: Но мы не можем надеяться на один человек Ланфан. Называй это отчаянных.
0: У нас нет опыта работы с профилактикой чумы. А у него есть. В это время я не хочу, чтобы с ним случилась какая-нибудь неприятность.
2: А в случае неудачи?
0: Никаких «если». Мы любой ценой должны добиваться цели. В это время мы должны быть на стороне китайцев. Если ты продолжишь поступать своевольно, я подам заявку в Советский Союз, чтобы прекратили твою работу. И тогда тебе придется вернуться обратно. Я не шучу. Я не хочу так делать. Но если ты будешь поступать так, то я обязательно так сделаю. Послушай, Хэ, я не хочу так делать. Но если ты будешь продолжать...

0: Вы идите.
1: Что имеете в виду?
0: Ты сам все прекрасно понимаешь. Надеюсь, ты не забыл свою задачу.
1: Для поручения разведки японской лучше использовать своих. Мира они послали разведков лучше всего.
0: Это твои методы работы. Здесь я вмешиваться не буду. На вот, посмотри.

0: похоже, японские будут действовать.
1: Нам надо узнать, что они хотят в конце концов. На какой стадии находится исследование чумы? Нам надо узнать это как можно скорее.

0: Ты действительно согласился с Лэнгфэнг проводить эксперименты в железнодорожной больнице?
1: Есть вопрос? Сахар?
0: Да, пожалуйста. Но ведь мы между вашими семьями вражда. Как ты согласился так помогать им?
1: Я сделал это для нашего, чтобы интересы Советского Союза. Есть вопрос? Товарищ Василий, ты подумаешь, если Лэнг в нашей больнице разработает вакцину чумы, что результат принадлежит советским? Это же Советского Союза. Второй. Лэнг Фэн, как быть, приманка содержать японский. Окей. Есть вопрос?
0: А если у него не получится?
1: Как неудачно. Черный дракон не подходит.

0: 师长，东北军军医冷风的留学经历是伪造的。
1: 什么？谁跟你说的？
0: 一个自称知情的人。师长，这可不是闹着玩的。如果这个人是个假冒伪劣的话，那整个哈尔滨可就遭殃了。
1: 这胆子实在是太大了，你马上替他来见我。如果是假的话，我一枪崩了他。
0: 好，我现在就替他。
1: 慢，在替他到这儿来之前，你想办法把苏联的领事也请到这儿来。我倒想看看这是怎么一出戏。
0: 好，市长就是市长，佩服佩服。
2: товарищ Василий, признавайся, это ты навредил.
3: Что именно?
2: Кто-то доложил Чен Бинвэну, что образование Лэнфэна подделка. Теперь он зол как черт и требует с нас ответа. Ты знал об этом. И ты ненавидишь семью Лэн. У меня есть все основания подозревать, что это ты выдал тайну.
3: Товарищ Василий, вы можете меня сомневать. Но не должны в моей лояльности к Светской. Меня было. Есть ненависть, похороненная на дне моего сердца. Я вам скажу. В китайском Лэнфэн уже затрагивают интересы многих людей в Харбине. Так вот, каждый, возможно, предал его, потому что интересы.
2: Знаешь, как это навредило нам теперь? Что нам делать?
3: Я повторяю. Всю карьеру потерять им просто нечего. Пусть постоят за себя.
4: Лэнфэн?
5: 是我。你是军队上尉军医冷风，
4: 正是。
5: 钱市长有请冷军医到市政府问话，请吧。
4: 哎，贾秘书，什么事儿这么神神秘秘的？
5: 没什么，就是钱市长想请冷军医聊一点事情。
6: 我跟他一块儿去吧。
5: 对不起，钱市长只见冷军医一个人。

0: 如果不马上控制，会迅速的蔓延起来。昨天晚上在36棚附近又发现了疑似鼠疫患者，现在必须马上控制，不然会引起全城之灾。那么你能向我保证，哈尔滨不发生疫情吗？我不能向您保证什么，但是我会用自己的生命，放到这次鼠疫的战斗中。
1: 如果真的有鼠疫，我愿意和鼠疫一起存亡。好，如果你能控制住这次疫情，我不仅不会杀你，而且我会在张旅长面前保举你。谢谢师长，能为家乡人出一份力，我冷风死而无憾。
2: 我现在就任命你为哈尔滨鼠疫疫情调查和防治的专员，你享有在非常时期特事特办的权利，并可以越级直接向我汇报。是。Хорошо,
3: что он рисковал.
4: Результат неплохой. Похоже, перед смертельной опасностью он устоит. У него есть все качества, необходимые профессиональному агенту.
5: Похоже, мы еще очень плохо знаем этого Лин Фэна. Что ни говори, а для нас хорошо, что он выжил. Ты вот что, продолжай пользоваться своим положением спасителя Лин Фэна, чтобы он нам помогал.